Потеспла шматну чужни, полайстись на ларгоне, посю слеп снега бучени, и лайна спали.

Отец прошмат мучужин, Балайский с Пеларгония, Басюцнем с ним обучены, Ирлайна с Полина.